Типа, все с собой и обиделся, сам побежал. Кувырком в простоту перепрыгивал. Как в детской игре. Хлестал по...

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Бля, очень красиво. А лошарка стала до хуя.
1: Full mouth and anal.
2: Большой.
3: The semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
2: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
6: Welcome to the club, man.
1: Oh yeah.
7: I'm fucking coming.
2: Thank you, sir.
5: Pull up on my pants.

0: ass.
1: И бац,
0: gay party.
1: Возвращаюсь я домой, припугаю, как меня засунет свой, а он ушел, и я пьет, он спит,
0: gay, $300.
1: А как же ты, Саид, мог меня предать? Хочу тебе за это
0: finger
1: дорвать. А как же ты мог проиграть нашу любовь? Я пью.

0: можно.
1: Stick your finger in my ass.
0: Маленькой покажусь тебе.
1: Oh, yes.
0: Повтори, какое я ничтожество. Не нравлюсь, как я не похожа на что-то идеальное.
1: Horny.
0: Симпатичное, лучше залипать на
2: Billy Harrington.
0: Столичных. Делаешь мне
1: 50.
0: Пусть и не физически будем.
1: Swallow,
0: так и не ставши близкими. Хватит это
1: shit.
0: Нести про вечную. Но я утешаешь.
1: Fucking
0: coming.
1: Next door. Semen.
0: Душит уголек, который ты
1: поджег.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока ты семен не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока ты семен не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока ты семен не ослеп.
1: Dick.

0: some dick.
1: У нас в руках мы звезды.
0: Boy next door.
1: Разбили фуры на проклятых.
0: Fucking slaves.
1: Мы к вам заехали.
0: Suck dick.

настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Дальше спать еще дня на три. Во вторникам, четвергам или суббот будет приезжать или вместо себя присылать. Знаешь, сейчас для меня это абсолютно не важно. Я просто жду, когда уже они тебя.
1: Знаешь, когда меня развяжут, я выкурю 5 в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по вольяжу.

0: Ну верно.
1: Да они, они все думают, что ты... Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом... Надо выбираться отсюда. Я там буду прежде...

открывайте ног, открывайте ног. По-английски talk, как по-русски talk. Но boy next door знает только boss. Ты через порог сделай прыг-скок, чтоб subject я смог, сделав anal чмок, ты получишь come и по попке на тьмы шмяк, и там будет смог сделать.

Ты, брат, может быть, не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по кейварде, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий. А мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без гачи. Если бы тогда не попробовал афган.

0: третьем не встретил бы с кем true, не только
1: party.
0: Не было бы крипов, не было бы дня моей маленькой. Если бы не верил в то, что
1: party
0: ничего не значит, отказавшись от принципов, стал бы
1: master.

0: я не ханый. Хочешь жизнь качать, я дам тебе
1: спанкинг.
0: Хочешь раскачать, тогда ловишь подачу. Залью чайником чай. Когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня
2: the semen.
0: Как топливо для
1: спанкинг.
0: Чем тяжелее, тем выше планк.

0: dick.
1: That's what we're used to. 40 guys. Hey, no.
2: Ass we had.
1: I'm shot. Gay money. Upper floor.
3: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил бы сейчас не на какой-нибудь виски на и получил бы пиздюлей в тот вечер за балахон. Я уверен, что был бы целей не один на следующий день Майкл House of Man. Если бы не очистили в классе по-любому, да я так бы и не добрался. Если б не общался с русскими, думал бы, что можно только
1: Madcox.
3: Если б не остался один в 96-м, не начал бы так рисованным
1: фом.
3: Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. И, возможно, меня бы не приняли с
1: хором
3: во дворе у Армана. Если бы я был нормальным, если бы знал, что было 16 века, не впадал бы его барыги за два. Если бы предупредили, что не надо свести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не забашляли, я бы не оказался настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию.

0: всего не дожил бы до выпуска
1: Семен.
0: Не было бы ни
2: Кей,
0: ни эфира, не было бы
2: Гачи.
0: Если б не было бы
2: Дэн,
0: если прошлым летом
2: Данжен
0: бы не распался, может и не вышел бы этот совместно
2: Спаси,
0: согласен.

0: дик.
1: Я в моей среде,
2: но предстает перед тобой. И вот ты со мной.
3: Ты с этой.

0: косяк. Эй, чтоб словить Семена. Мешок. Shit. Купи билет. А свои пустые оставь на
1: next door.
0: Не надо ничего.
1: That turns me on.

0: вчера зацвела.
1: My ass.
2: Master Lube Dub.
0: И бросает.
3: Лэйс.
0: Словно
4: гей веб-сайт.
0: Заблестят.
5: Бар дикс.
0: Взаимно ты прости. В питерской
2: кухне
0: кто-то точно.

0: dobry. Fajnie.
1: Dinga. Тазик, по крошках, смотрю на детскую площадку. Я занимаюсь
0: сексом,
1: я один. Вибрирует, о, клёво. Он стоил сотку. Спасибо,
0: boy next door,
1: за наводку. В новогоднюю ночь поставил дичок. Не растерялся, взял его за
0: как
1: бокал, кубок мира. Что осталось, ирония. Нет, зато остались.
0: Залупа
1: горела, не потушил. Теперь мы такая.

0: Да, не.
1: Скажи, зачем, зачем, зачем ты стала первой моей?
0: О, мастер.
1: Скажи, зачем, зачем, зачем тебя никак не сдует? Скажи, зачем, зачем?
2: Suck dick.
1: Гудки никто мне не...
2: Suck dick.
1: Никто мне не...
2: Suck dick.

0: быстро пролетели.
1: Семена.
0: И вечер встреч.
1: Fucking Agit.
0: Я открываю дверь.
2: Dungeon.
0: И слышу запах тех.
1: Come shot.
0: Вдруг как
3: Harrington.
0: Я робею. Не нахожу я нужных.
3: Пять.

0: swallow that dick.
1: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
0: Ass.
1: Ли я дрожащий, ли
2: семен
1: имею? Ищу вы
0: coming.
1: Наши мальчишки. How much is the
0: this?
1: Чего так в России?
0: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
0: Spanking.
1: Кука, у вас продается славянский?
0: Come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
0: Anal.
1: Отчего
0: не coming?
1: Правда или действие? Где твои 17?
0: Whoa.
1: Куда уходит детство? Если
0: sex.
1: На Марсе, что нам
0: swallow.
1: В Греции? Я, yeah. Что
0: dick.
1: Грядущий
0: ass.
1: Готовит? Сколько же стоит?
0: Dick.
1: С чего начинается родина? Жизнь или...

0: слышу.
1: Ты
2: о данжен
0: хорни.
1: Принц внутри твоей
0: Эйно
1: красные
0: Фэт кокс.
1: И отбившись от всех
0: Дикс
1: летят меня.
0: Я Каминг Эйно, Эйно, Эйно.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп. Главное определиться, где твое и что ты за зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя.

0: gay website.
1: Запляшут облака и
2: запиликают
1: нас.
3: Дикс.
1: С головой.
2: Latex glove.
1: Начинается.
2: My cum.
1: Ну, а с

0: пришла я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои, топчет знакомый мне
1: ass.
0: Был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Вас, а
1: Bad cock.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny. Oh, yeah.

королев. День. Как? Время совет. Но улетим, твоя мы день. Должен остаться только один.

0: и танчим.
1: Море, мы в Сахтек, не зная горя. В Украину мы плывем, за мы уйдем. Из Гатчи и в Украину скачем, скачем.
0: Кто
1: не в Сахтек,
0: то
1: не в Сахтек.

запиши. Граждан звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. Since he's always ready to make some noise. Запиши.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получи...
3: God bless.
0: Сам себе...
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там...
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стык я опять.
2: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: Taste the dollar to play with my anal. Taste the dollar to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.
1: Очень здорово все.

0: finger.
1: Бой.
2: Тетя Наташа любимица наша, к тому же она...
1: Boy next door.
2: Ну что же, тетя, вы нам пришьете...

0: latex glove.
1: Come. Marmeladenный ягод.
0: Swallow.
1: Попробуй. Джага, джага.
0: Latex glove.
1: Come. Marmeladenный ягод.
0: Swallow.

0: latex glove. Boy, swallow my cum.
1: Целовала, но забыла про слабо. Кажется, что кружится моя
0: latex glove. Boy, swallow my cum.
1: Попробуй. Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Попробуй.
0: Do anal.
1: Надо, надо. Опять кажется, что кружится
0: latex glove. Come.
1: Мармелад in me. Я не
0: swallow.
1: Попробуй.
0: Latex glove, come.

0: Малимут, ху из ху. Глянь на эту девку, табу, не б.у. Я молодая Риви, со мной
1: Hello, brothers.
0: Надуваю губ. Мне не нужен филлер, тверкую на нем и
1: Не
0: наколдовала Фиби, новый золотистый

0: Добро пожаловать, Мак.
1: I want to see six hot loads.
0: Что будете заказывать?
2: The lash of the spanking.
3: Одно белое секстра.
4: Семен.
3: Ты острый.
5: Letter A.
3: Секстра.
6: Fuck you.
3: Bitch.
0: Хорошо, сейчас будет сделано.
6: Fucking slave.
0: Сделай мне дверь.
2: The lash of the spanking.
0: Одно белое секстра.
4: Семен.

0: Scrumptious! Vaz, get off!
1: Fucking slaves, get your ass back here!
2: Sitting
1: slaves!
0: Давай сюда!
2: Sitting bad cock!
0: И достань большой!
3: The semen
2: coming!
0: Белые будто я на гарибе!
2: Anal!
0: Меня повторила!
2: Sitting!
0: Давай сука!
2: Sitting bad cock!
0: И достань большой!
3: The semen
2: coming!
0: Белые будто я на гарибе!
2: Anal!
0: Меня повторила!

0: Ай, мапи вепа, здравь, тут син теперь.
1: Boy next door.
0: Знай много, но я чувствую себя как
1: Flow master.
0: Мапи вепа, здравь, тут син теперь.
2: Awesome, this gym.

0: раз, когда роняю.
1: Just lube it up.
2: Just spank it.
3: Fuck you, fuck me. Until my dick is drank.
0: Кто не верил в меня, они все еще работают. Я мечтаю быть рядом, то когда мы бапаем. Они хотят, чтобы я делился с ними своим. Какой ты друг ни разу не угостил меня. Те, кто
1: fucking coming.
0: Я оборвал всю связь. Хватит
1: fisting.

все, что творится, здесь пропитан. Бандич. И как бы не было тяжко, я говорю, ну и фа. Я с детства связан отношениями с... Давай скажи мне что-нибудь, я просто... Swallow cum.

0: Пора, камчат.
1: То, чего не знаешь, никому не скажешь.
0: И как
1: птицы в небо улетаешь.
2: Тополиный пух.
3: Пять.
2: Пилы.
3: Ну ведь.
2: Такие звездные. Ты пойми, что
0: эй, но.
2: Поцелуй.
4: Это еще не любовь, это лишь такой закон вернуть противоположности.
2: Тополиный пух.
3: Пять.
2: Пилы.
3: Ну и.
2: Уносит в небо.
0: Do anal.
2: Никому. Ждешь ты только
5: Семен.

0: звуки жизни.
1: Собчан!
0: Мало добывает.
1: Тополины пух!
2: Fingers.
3: Такие теплые. Ты пойми, что...
2: Anal.
3: Поцелуй.
4: Это еще не любовь, это лишь такой закон, который просил положить.
1: Тополины пух!
2: Latex.
3: Уносит в...
2: Anal.
3: Только ты...
2: Stick finger.
3: Никому. Ждешь ты только...
2: Anal.

0: ночь. Тополины, тополины, тополины, тополины.
1: Тополины,
2: качки,
1: такие лунные, а соленый
2: дымит.

0: Я больше не могу играть Майами на PS. Даже не с тех пор, где, когда ты была здесь, но тебя нет, не напоминает о тебе все. Ты любишь но из-за вечных бэков теперь не могу идти. Тоже и даже наше сочетание забавное, не правда ли собрание? Ты странно, что я думаю об этих, но я думаю о любовь, и не что связано. Я с трудом понимаю, кто
1: Dungeon Master.
0: Кто

я помню, что я сам вечно всем предлагаю. Only с тобой мы тоже собирались не для долгих, а для веселых и редких. Но так бывает, где-то щелкнет и растаешь, как несовершеннолетний. Больно. Теперь я соло, лишь полгода летал наш тысячелетний. Месяц там, идут очередями.

мимо налог. Это набор ритм смог открыть загробный мир, в котором мы с тобой увидим все то, что могло бы быть, если бы только смог проглотить гордость, отбросив в сторону. И мы видим сквозь космос, что все-таки в одном из миров. Шок мосты, что плесты не бросил, а объяснил там параллельный диспут усторонний.

0: Ты к какому группу уважаешь? Ты к какому группу уважаешь? Я не пятна, смотри. Да, хуя, что ли? Я ненавижу пинг-понга, Пугачёва.
1: Билли Харрингтон.
2: Пока
3: базарят про нас, мы делаем биг.
4: Come.

0: anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел из клуба, теперь пора. Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя.
0: Fizzing.
1: Причина веская.
2: Ты че такая дерзкая?

0: That turns me on.
1: You're a fucking gay machine. I'm a hell man.
0: Oh, master.
1: И кричу, сейчас поймаю тебя.
0: Bondage. It's a cock.
1: Ты будешь ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no. Dungeon. Fuck you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy next door.
1: Вест.
0: Fisting.
1: Выходил, как на холме.
0: Oh, master.
1: Бегал.

0: Oasis Dungeon.
1: Get your whole arm up there.
0: Каждый новый
1: Anal.
0: Становится все ниже. Paris, теперь Париже.
1: Anal.
2: Fisting.
1: Finger.
2: Stick.
1: Swallow. Come. Boy next door. Fucking coming. Fucking deep.
2: Dungeon master.
1: Make me come.
0: Понял?
1: Oui, oui.
0: Ха, мы притащим.
1: Yeah,
0: не то, что...

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь. Это лишь такой закон, который против положенности.
0: Latex. Уносит в anal. Только ты stick finger. Никому. Ждешь ты только anal.

0: Аварии.
1: Такие лунные, а соленый
0: вивит.
1: Данжен. Дух, унося с собою мысли грустные.
2: Тополины пух.
3: Краса, белые хлопья.
4: Симен.
0: Любовь
2: пришла. Этим
0: гаджи.
2: Летом, летом,
0: любовь.

0: penetration anal.
1: This thing could see.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: Stick

0: Сис
1: не крутси.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: I'm proud of you.

0: Изначально чайники с
1: семен
0: не замечают, а потом мы и уже за нами очередями меняют планы на тех, кто держит.

0: стало модно в этом во всем транслировать. Но что на самом деле ты сделал из того, что ты обещал? И может быть, стоило задуматься про...
1: Got you.
0: Кем ты в ней останешься?

0: И пришла я на
1: Fisting. Круг,
0: чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом
1: Some dick.
0: Уже не мои, топчет знакомый мне
1: Ass.
0: Уже был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить
1: Door is 300 bucks
0: Van Уже был лишь моим, лишь моим
1: Dungeon Master
0: Ты для вас, а я
1: Bad cock

0: do anal with my ass.
1: But торопись, она сейчас пистинг. Макарошки? Нет.
0: The semen.
1: Ты поторопись, она сейчас пистинг.
0: The semen.

0: Макарошки?
1: Нет.
2: Спецсемена.
0: Ты поторопись, у нас сейчас спецпень.
2: Спецсемена. Спецсемена.

Да, не видно, да. Да, не видно, да. Прощай, забудь мечту свою. I'll be right back.

0: Меняют на пачке лаве, меняют черный
1: семен.
0: Везде в сложно. Те, кто выжил на за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас. Половину
2: Billy Harrington.
0: Папа
2: Dungeon.

0: long latex glove.
1: Слейв.
2: И бросит.
1: What the hell?
2: И спросит, вот что значит настоящий.
1: Слейв.
0: Слейв.
2: И бросит.
1: What the hell?
2: И спросит, вот что значит настоящий верный.
0: Слейв.
2: Мы.
0: Just lube it up.
2: Пип-пип.
0: Do anal sex.
2: Не разлить.
1: Hot loads.
2: Шутят.

0: Slave.
1: Suck some dick.
2: Кому-то трудную минуту, вот что значит настоящий верный.
1: Slave.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий.
0: Anarchy.
3: Spanking ass.
2: Кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий.
0: Anarchy.
3: Thank you. God bless.

это типа... Я брел однажды по трусах с бутылкой, вокруг шикарный внешний вид.

0: грязи, я ликом. Чтобы мягать, не нуждались и сохранять. Но оттачивая стамину, доставать из багажника Гелендвагена. Вы меня неправильно, это тип, с которой голова болит. Просто-напросто я не хочу быть
1: Dungeon Master.
0: Без горячих точек стволом может даже
1: Coming.
0: Нет, вы меня неправильно, это тип,
1: с
0: которой болит. Просто-напросто не хотел бы быть отравленным вашими
1: Hello.
0: Или же другими ядрами.
1: Slit
2: dicks hot loads.
1: Master,
2: fisting
1: my ass.
0: Absolutely
1: gloves.
2: Slit dicks hot loads.
1: Master,
2: fisting
1: my ass.

0: Захочу я буду fucking coming. Суки, зад, весь текст об этом. Даже при таких вот не больше. Только вспомни, где был еще в прошлом.
1: Перебив, влезть на территорию богемской. Или увидеть церемонию.
2: Bonded party.
1: Приоткрыв.

0: Выпито 6 хаплов.
1: Да.
0: И работая.
2: Make me come, suck some dick. Make me come, suck some dick.
0: Добрый.
1: Настя. Дандель.
0: С порошками.
2: Suck some dick.

0: Sex. Oh, oh, oh, oh. Sex. Sex.
1: Сломаны.
0: Выпито.
2: Six hot loads.
0: Man. Не работает.
2: Fuck you.
3: Make me come.
4: Suck some dick.
3: Make me come.
4: Suck some dick.
0: Добрый.
3: Dungeon.
0: С порошками.
4: Suck some dick.
0: Yeah.

0: Rest in peace, Billy Harrington.
1: Воскресенье.
2: Dungeon
3: party.
1: У тебя.
2: Fucking coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do ano.
4: Hello, brothers.
5: Gotcha.
1: Смех. Сегодня.
2: Fisting.
1: Для всех.
6: Ouch. Oh, that hurts.
1: В руках.
7: The semen.
2: Stick your finger in my ass. Do ano.
4: Master.
1: Но трудно.
2: Come.
1: Держать в себе.
2: Let's celebrate.
4: Yeah.
1: Каждый хочет.
2: Suck some dick.
1: Но рядом нет.
2: Stick your finger. Do it so horny.

0: And onion.
1: So horny.
2: The semen.
0: $300.
3: Сегодня
0: for master.
3: Почему-то они статистики на зло опять придут.
1: So horny.
3: Придут.
1: So horny.

0: снова я. Ну что, я так поняла, этот кто-то тебе дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня очередная
1: пресса
0: по поводу переизбрания нашего горячо любимого.
1: Да, да.
0: Я твое отношение к этому знаю, но отходить стоит.

0: ответит мне, что
1: Сакшен дано.
2: Yeah.
0: Пусть
2: do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных я найду

0: club next door.
1: Сегодня
2: banging up.
1: Весь красивый бляха.
2: It's hot mode.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
0: Anal. D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
1: Oui, oui, пору встретиться.
0: It's bondage.
1: В шкафу.

0: master fan.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Согреется он жгучим от любимой.
3: Ass we can.
2: Чеканит по плацу.
0: Just lube it up.
2: Бойцу, если льется.
4: The semen arsonist.

0: Ой.
1: Провоцирует нас на обман. Испарение бьет как дурман. И каждый
2: день
1: нам как капкан. И хлещет кровь из наших.
2: Как?
1: И нет.

0: интерес.
1: My calm.
0: Но мы пройдем с тобою через.
1: My calm.
0: Но мы пройдем опасный путь через.
1: My calm.
2: Listen, man, I gotta lay something on you. I wanna talk to you.

0: existing
1: ass. Suck some dick.
2: Anal.
3: Заполнить
0: dungeon.
3: Под землей или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить.
1: Finger.
3: Да нет, ну
1: finger.
3: Всегда.
1: In my ass. Finger. Finger. In my ass. In my ass. Finger. Finger.

0: Ты добра, далеко не
1: suck some dick.
0: Тебе скажу,
1: suck dick, suck dick, suck dick, suck dick
2: in my ass.

Это перебежки по рельсам. Переверну их куролесим. Ты напой, как бы напел. Это берега мастеров. Такой расклад, либо ты, либо сто. Покати меня водой, когда будет добрый нот. Пережег, наговаривали, полюбить и будет порешал. Я недобитый по

0: Найди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален. Sorry.

только рубила дуров. Потоком минут, на которых все же не поняли люди. И на кое она так сильно горячо говорил. Будто битый час, хорошо прости. Виноват, убивал.

0: снимай трусики. Открывай рот.
1: Ну что, еби меня, еби, брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: Какой больной гачи сейчас сыграет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Задолбали гачисты нюхать потные бананы немытые. Я получу удовольствие.
2: Hello, it's me, Richard.

0: Америка светом баллады.
1: Кометы
0: летящие умирали забытые. Трепетом окутала. Я очарованный дикими пазлами.
1: Dungeon.
0: Сам ломал тех дров.
2: Steve Rambo.
0: Рисует сюжет.

0: всего лишь разминулись, я базарю.
1: Мастер,
0: приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: party.
0: Под открытым небом пьяная молодость.
1: Do anal.
0: С букетом. Где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: semen.
0: Через
1: Bad-talk.
0: По венам. Как
1: Bad.
0: В холодных эскизах. Люди застряли в
1: dungeon.
0: Пора

0: сложные мы brothers. Грубые и злые, но после
1: penetration
0: мы снова все забыли.
1: Anal, when was that?
2: Semen,
1: anal, when was that?

0: будет.
1: On ass. Ah,
0: ah, затупились.
1: Horny. Dick.
0: И у ребят уже захмелели.
2: Fucking slaves.
0: От лихой.

0: Алугасия.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Yeah. Sex.
0: Весенняя молодость.
1: Fantasies.
0: Дурманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass. Ow! Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: frequent ass
1: fan. Dude. Turns me on.
2: Oh shit.
3: That's fucked.
1: Fucking coming.
4: Или отсмеялся я.
1: 300
4: вперед. Почему
1: ты anal?
4: Так.

0: Лилю.
1: Ты разлила мою
2: Симен.
1: И вообще по жизни как-то поступила некрасиво. Говоришь,
0: I don't do anal.
1: Ты что тебе со мной
0: Coming.
1: Но я пух, значит мне на это тоже будет похуй.
0: Yeah.

0: Бой.
1: Красивый
2: Фулмастер.
1: Красивый. В отличных
3: пятах.
1: Сидят охуенно. Шагает на
3: парти.
1: Как будто
2: пью
1: простым. Я шагаю. На полу. Я медведь Балу. Ты даже мне не
2: плюк.
1: А я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свою. Чтоб забрать свою голду. Девчонки понимают. Только раз в году.
2: Все. This thing.
1: Если у тебя нет имени, это видно по еблу.
0: Бой.

0: I'm coming.
1: Я всегда один, но со мной напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто
2: Dungeon Master.
1: Никакой там не
2: Full Master.
1: Я показываю
0: anal. Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя будто
0: Master.
1: Сел на пик.
0: Как horny. Wild Master.
1: Как одна из
0: game.
1: Слышу звук из
0: Dungeon House.
1: Только сжало мою
0: anal.
1: Хуже сжатого JPEG'а. Ice you JPEG'о, ice you JPEG'о.
0: На gay party.
1: К сожалению, так бы я на нее
0: coming. I'm fucking coming, I'm fucking coming.
3: Pussy.
1: Okay.

Look back up, the semen in the stall. Look back up, the semen in the stall. Look back up, the semen in the stall. Чую гей бандич. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Я говорю,

0: Deep.
1: Horny.
0: Dick.
1: Еще anal.
0: Чтобы понять, куда.
1: Fisting.
0: Чтобы понять, зачем.
1: Fisting.
0: Без колебаний прими.
1: My cup.
0: И ты достигнешь.
1: Anal.
0: The semen на стол,
1: the semen на стол,
0: the semen на стол,
1: gay bondage.

0: хотел тянуть, поэтому я хожу. Если дойду до конца, я пойду бродить по
1: дунжен.
0: Если сломается
1: гей-вебсайт,
0: стану, без колебаний пропью. Но я

0: cock, the semen,
1: the stole, look
0: at that cock, the semen,
1: the stole, look
0: at that cock, the semen,
1: the stole,
0: you put you gay bondage.
1: Заговорят, что сам нельзя. Заговорят, что
2: fuck
1: нельзя. Заговорят, что
2: come
1: нельзя. Я говорю, что
2: fuck you.

0: turns me on.
1: It does. I don't know why it does. Ты меня зовешь.
2: Leatherhead. Чтобы знала ты. If I don't do anal. Узнаешь меня
3: и я. Fuck you.
2: Через мили и. My ass.
3: Вот тебе моя.
2: Come.
3: Ты зовешь меня, чтобы я.
2: Stick my finger in your ass.
1: Oh yeah.
3: Полетели сквозь.
2: Deep. Dark fantasy.
3: Занавешенные.
2: My cum.
3: Чтобы ты.
2: Swallow my cum.
3: Я буду твоим.
2: Dungeon master.
3: Полетели сквозь.
2: My anal.
3: It's под обстрелом и под огнем. Чтобы ты.
2: Don't touch me there.
3: Я буду твоим.
1: Boy next door.
3: Миллион.
2: Finger in your ass.
3: Миллион.
2: Dick.
3: И
2: ass.
3: Миллион веков. Тебя одну. В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
2: Эй, но
3: ты зовешь меня, чтобы я.
2: Полетели
3: сквозь
2: deep dark fantasy.
3: Занавешенные.
2: My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal. Don't touch me there.
1: Boy next door.

0: Hashtag.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Play. Make me come.
1: Каковая власть.
2: Turns me on.
1: Этот как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
2: Coming
3: in dungeon.
4: Suck shit.
3: Back talk.
4: Real man.

0: Suck dick.
1: Я не знаю, 5 лет у меня под глазами.
0: My cum.
1: Но мне так сказали.
0: Suck dick.
1: И у меня нет...
0: $300.

0: врага, это для тебя, мама, война, теперь ты довольна.
1: Я сакдик,
0: недоношенный
1: мастер
0: войны.
1: Я сакдик,
0: залечимая
1: бандич. Сакдик, сакдик,
0: забытой богом.
1: Я фактически

0: bondage, gay representing
1: this thing.
2: Попытаюсь понять
3: секс
2: или даже принять
3: finger in my ass.
2: 300 bucks. Расставаться с тобой я
3: coming.
2: Но опять и опять попытаюсь
3: swallow my cum.
2: Семя.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Well, master.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается пупок.
0: My car.
1: В кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: Ain't no. Гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.

0: で、スリーハンドカー。Hey, no.
1: Or dungeon.
0: Celebrate and suck some dick.
1: It's 300 bucks.
2: I had sex. Чё опять? И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: cock.

0: turns me on.
1: It does. I don't know why it does. Ты меня зовешь.
2: Leatherhead. Чтобы знала ты. If I don't do anal. Узнаешь меня
3: и я. Fuck you.
2: Через мили и. My ass. Вот тебе моя. Come. Ты зовешь меня. Stick my finger in your ass.
1: Oh yeah. Полетели
2: сквозь deep dark fantasy. Занавешенные. My cum. Чтобы ты swallow my cum. Я буду твоим. Dungeon master. Полетели сквозь my anal.
1: It's под
2: обстрелом и под огнем. Чтобы ты don't touch me there. Я буду твоим. Boy next door. Миллион. Finger. And you ass dick ass million веков тебя одну
3: в миллионе
2: есть лишь миг подаривший мне твой ано
3: ты зовешь меня чтобы я
2: deep dark fantasies my cum swallow my cum Dungeon Master, my anal. Don't touch me there. Boy next door.

0: не ходи. И так как? По губам не води. Я бою на краю, не мою, не 0-1, ты не та, ты не
1: дик.
0: Посчитаю ходы.
2: Boy next door.
0: Выбираю коты.
2: Fucking coming.
0: Любимые ягоды, я не гадаю, когда уже ты.
2: Stick your finger in my ass.

0: Testing.
1: Один. Ты не... Шепчет мне нежно.
2: Знаю, что... Suck some dick.
1: Другим лучше.
2: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я что... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я что...

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда
1: затем
0: началась борьба, решили
1: fisting ass.
0: С ним пришла толпа, додумал он отцам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.

0: некуда. Хоть куда, ловим на 5 утра. Приехали в Холли, некуда. Путеводная карта. Ты не кусочки, ладно, все.
1: Just loop it up.

0: Football Master. Football Master, love.
1: Порядки.
0: My ass.
1: Порядки, когда ты трясешь жопой своей.

0: корнями вырвут голову. Ебанутый на голову, ударила в голову, корнями вырвут голову.
1: Hello, Rich Huckin' Morris. Sorry. Password. Come chat.

0: boy next door.
1: Законы не умещаются в голове, а дальше больше выходит, встают в ряд. Скульптуры певчих.

Девятый путь до середины валю с ног. Старинный путь. Ну, наконец. Внезапно кто-то, стоявший сзади в руках. Меня хватает и тянет волоком. Мне говорили все эти дни, дурной спорт. Предупреждали слиться. Но посмотрите, какой теперь у меня. Бьются в моих рассудках.

0: finger.
1: Latex. Stand our dog.
2: На утро кто-то меня разбудит, нальет. Я выпью залпом, как будто это. И кто-то спросит, где пропадаю я. Когда весь город дрожит, она же думает. И я сознаюсь,

0: fucking from after 15.
1: Души покажи, ему готовит на кухне. Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из
0: гей.
1: Душу, пока в раковине тает.
0: Секс-трактор
1: берет и весь от рогов до копыт закрытыми глазами тот,
0: кто
1: замечит, то как майская птичка.
2: The semen.
1: Настроение просто
0: amazing.
1: Мелодичка.
0: Thank you.
1: На кухне стучит.

Смылка дизайнер, в зеркало посмотрел, располнял. Снял с крючка на стене, вытер голову. Надел, сел за стол, налил для аппетита. Новый из большой бутылки с перевернутым. От аромата урчит желудок пустой, а ты такой кричишь ему с блюдом. Рот закрой, ты такая не такой уж я.

0: Грибускин, penetration fucking deep.
1: Я тогда, как Архимед, перевернусь. На одной счастье из симбеты все по-дурацки. Все, что выраскил, как тамагочи.
2: Fisting ass, fuck.

январе или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а? На самом одиноком корабле я приду к тебе с клубника в декабре, или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а?

0: Ход твой мысли странен.
1: Мистер Ахман, ass.
0: Укушен. Бывало застревали, как
1: movies
0: сны. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
1: семен.
0: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо.

0: Dungeon Master.
1: Сакута бы не в себе дай. Снова в руках поломанные детали. Я
2: двора,
1: я рассыпался под
0: next door.
1: Не вспоминаю и будущего не жду, раз тогда это мне
0: bad cop.
1: То и тут еще поношу, но я выпрямить хочу.
3: Дик, дик.
1: Кто
3: the semen.
1: Не стал глотать, то другая из-за подавится тем, чем корд.
2: Bondage master.
1: Обеспечно скоро, обесточь мне здорово мне.
0: Horny.
1: Я снова

0: little oil.
1: Semen.
0: Gay.
2: Поворот. И
0: пека.
2: Ревет. Что он нам несет, да неважно, но сожми.
0: My ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью ужас грядущих, завтра оставим жим.
3: Billy Harrington.
2: А там буду.
0: Suck dick.
2: Я где упавшись.
0: Go dungeon. Come.
2: Перед полусобытием.
0: Anal.
2: Bad cock.
3: The spanking.
2: Без этой.
0: Sex.
2: И нас не было никогда, ни в то утро, ни в этот день, нигде я не...
4: Он просто наговорил нам.

0: бреда, чтобы мы от него отстали. Он же явно...
1: Не, неделю назад он был...
2: Dungeon Master.
3: Да.
2: Fat Cox.
3: В кратере. Честно говоря, будет даже странно, если все это окажется правдой.
1: Все в порядке, я его давно знаю.
2: Ben.
1: Можно доверять.
0: Ян, ты видел его несколько раз.
1: Мы много переписывались.
4: Карин, поверь, отношения между
2: Master.
4: Моего...
5: Слышь?
4: Вещь крайне сакральная. Доверие тут растет в геометрической прогрессии.
6: Steve Rambo.
0: Предлагал мне подменить ее сегодня на съемках. Так что если все это окажется...
6: Fantasy.
0: Компенсировать реальный финансовый ущерб будешь ты.
1: Зато если все удастся, ты... Намного больше. Купишь себе золотой вибратор, и все... Города твои. И твои...
6: Dead.
1: Не придется больше ходить на работу.
0: Я буду ржать, когда ты рванешь со своими...
7: Ключевую роль в сайте охоте на... Сыграл упоминавшийся...
1: Он все время будет это делать?
2: Deep, dark fantasy.
7: В 1692 году после эпидемии...
2: Don't do anal.
7: 150 человек были осуждены и 20...
5: Please.
7: Казнены за колдовство. Это так, к слову.
1: Игорь, а он точно сможет довести нас прямо до кратера? Или нам придется потом пешком добираться?
3: Он еще в стадии...
2: Penetration.
3: Но уже того, что есть, должно хватить. Во всяком случае, надеюсь.
5: Ой.
3: Проложи маршрут до танцующего
5: льда
3: и составь плейлист на время поездки.
7: Маршрут утвержден. 500.

0: тебе.
1: Fat cock.
0: В каких укромных уголках твоей
1: anal
0: ее искать? Я таю от твоих волшебных
2: fucking slaves.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: bondage
0: рассказать. Я знаю, где живет
1: fat cock.

0: тебя.
1: Фэт как?
0: В каких укромных уголках твои?
1: Эй, но.
0: Ее искать я таю от твоих волшебных
2: fucking slaves.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: bondage
0: сказать. Я знаю, где живет
1: Фэт как?

0: Master of Warning.
1: Bad talk.
2: Слишком длинный, не видно конца. Прошу тебя,
0: Master ты anal.
2: Не трожь, не трогал я папины. Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь.
0: Okay.
2: Вот лишь отправил, я думал, так можно.
3: Darko. Все нормально.
0: Anal.
3: Сюда дай, я сотру. К черту, вы 100 тысяч на... Но это прям
0: wild.
3: Сейчас достану.

0: чувствовать много. Лежать на песке или прийти уже все-таки к дуле, не стесняясь.
1: Finger in ass.
0: Хочу глядеть на капризное.

0: только можно.
1: Stick your finger in my ass.
0: Маленькой покажусь тебе.
1: Oh, yes.
0: Повтори, какое я ничтожество. Не нравлюсь, как я не похожа на что-то идеальное.
1: Horny.
0: Симпатичное, лучше залипать на столичных. Делаешь мне
1: 50.
0: Пусть и не физически будем так и не ставши близкими. Хватит это нести про вечную, но и утешаешь.
1: Very fucking coming.
0: Сразу на
1: next door.
0: Семена.

0: And ass.
1: Я чувствую, что
0: Master.
2: Spanking.
1: Среди
0: Dungeon.
1: Я пытаюсь
3: Loop it up.
1: Лет как из ведра. Он бы рад, но нет даже
0: My cock,

0: some dick.
1: Holy Harry.
2: Скажи, пожалуйста, почему ты всегда смеешься, когда с мальчиками?
3: Fisting ass.
4: У меня
3: boy next door.

0: Я не танцую с парнями, что не танцуют, как
1: артист.
0: Я не поставлю целки, не назову тебя
1: awesome.
0: У меня в банке лимон, знаешь, ведь я тебя не но мальчик, знаешь, я не шучу. В этой жизни
1: fisting ass 300 bucks.
0: Ла-ла-ла под новый
1: как?
0: Каждый дом и телефон. Новая легенда, но а кто ты?
1: Boy next door.
0: Меня...
1: Fisting ass.
0: У меня...
1: Boy next door.
0: Я всегда говорю...
1: Let's suck some dick.
0: Я говорю...
1: Fisting ass.
0: У меня
1: boy next door.
0: Я

море, мы в Сардек, не зная горя. В Украину мы плывем, закон мы уйдем. Из Гатчины в Украину скачем, скачем на Кавказ. Кто не за

0: I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies.
1: Well.
0: Their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
2: Yeah. Yeah,
0: this thing
3: ain't no
2: Pahut trus,
0: Dungeon Master.
2: На юг нарисуй
0: door.
2: Но в миг его сотру за одной одну, что-то тянет
3: дик.
2: Написать в 5 утра не, ну а вдруг? Как же где там чишно?
0: Dungeon
2: Умпер считает

0: my ass. Класс. Boy, класс. Stick your finger in my ass.
1: Как в первый раз. Это класс.
0: Класс. Boy,
1: класс. Дай почувствовать.
0: Fisting.

0: Кафе
1: Two Fat Cocks.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep Dark Fantasy.

0: самого друга Питера.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще, я
2: спал.
0: Образование. Родители хорошо занимались okay. воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или...
3: Celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова ботала для нашего столика черт.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
1: $50
2: Some ass. Wait next door.
0: Доволен, выписывает.
1: $300

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: Penetration, anal.
1: Настоящий
0: секс.
1: Берет,
0: Master.
1: Когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы. Едем,
0: 40 guys.
1: Едем нагибать систему.

0: Обнули
1: Баркак.
0: Ты отмени
1: Гей секс.
0: Виноват деф.
2: Обвини
1: My ass.
0: Дядя только
2: Fuck you.
0: Как же я не
1: Fuck.
0: Обнули контракты.
1: Loop it up. My cock.

трясет, и это потрясающе. Бамус трясет, и это потрясающе. Бамус трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: turns me on.
1: Хочется bad cock, и не хочется. В руках опять 100 лет.
2: Long latex glove.
1: Да что такое?
3: Fight me, boy.
1: Сказал бы, что ли,
2: master.
1: Какой? То не отхожу от будильника. Но вместо светильника.

0: Европе.
1: И никто не капает на... Можно чисто по-мужски. Весь день лежу в потолок. Опять забыл свой... Твой...

0: your arms.
1: А местный не любит играть и не умеет лепить снежную
2: Так
1: и не будет шопа. Уехал
2: бой next door
1: туда, где кэмрот жопой.
2: Так
1: синий, как медный купорос, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями.
2: Бандыч
1: в темную подворотню, заводя эту
0: катюку
1: новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный и так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречка обнаружи. За ночь заваленная сукрубами
2: fucking come.
1: Пьяное мое тело сотрудница
2: гей-вебсайт.
1: И я кричу, что холодно, yes. Больше

0: Я прошу вас. Коль...
1: Dick.
0: Нет. Делайте это.
1: Good.
0: Ник.
1: Swallow my cum.
0: Соблюдайте этикет.

0: retarded.
1: Я не знаю, что меня ждет завтра. Иду на
0: bonded party.
1: Этот бой не мой, но он дал мне
0: anal.
1: Этот бой next door,
0: он дал мне
1: anal.

0: Yes, я ликовал. Чтобы не нуждались и сохранять. Но оттачивая сами, но доставать из багажника Гелендвагена. Вы меня неправильно. Это тип, с которой голова болит. Просто-напросто я не хочу быть
1: Dungeon Master.
0: Без горячих точек стволом может даже
1: Coming.
0: Вы меня неправильно. Это тип,
1: с которой
0: болит. Просто-напросто не хотел бы быть отравленным вашими или же другими ядами.
1: Slit the
0: dicks hot loads.
1: Master,

0: устраивал секс. Не подойду на Мегар. Именно поэтому мне предлагали три контракта, но я выкинул их все, ведь так нужна. Это все происходило за полгода до BM. Я с ними, потому что не хотел ни с кем. Захочу, я буду fucking coming. Суки, закам весь текст об этом. Даже при таких вот не больше. Только вспомни, где был еще в прошлом.
1: Перебив весь на территорию богемской. Или увидеть церемонию.
2: Bonded party.
1: Приоткрыв фуки.

человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек.

Это перебежки по рельсам. Переверну, куролесим. Ты на бой, как бы напел. Это берега мастером. Такой расклад, либо либо стоп. Покати меня водой, когда будет добрый ноты. Пережег, наговаривали, полюбить и бой порешал. Я не добитый по